0: Поехал.
1: Цыңна там кынарынай?
2: Коктан.
1: Да, да, да. Нені коктан сыно сай кынарды.
2: Сай кынарды.
1: Дәді, нің коктаң бұл коктаң нұс қынарына жыңы?
0: Коктаң. Мамы тоқса ба.
2: Мама
0: тоқса. Мама тоқса. Мама,
1: мамы.
0: Хабы тазаны.
1: Фирча виланка. Мама тоқсар мале, гондак эрі чай тамале, мама бай мами, валай мале. Фирча биланка. Мүйті датам, но?
0: Хамбай.
1: Да, хамбай, белай хамбай. Те шабатон, кок дуго. Дады фатфатке күріңді, 232-6253, кок дуг намбар. Мобайл ю 00381, ау код намбар анани, тапок ди. নরকনাই তো এফ এম উজ্জেন্ত সারা সাপয়েন্ত খেয়ে 101.6 মেগাহার্জ চেরাই রঙনি পান্দা।